меня бутсы на гонзину, ководцы с ног мани, того контуру, сокорю прорубу, аж цикёще то тела усидис, аж цикёще то тела, долгё небе палась мани,